Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове 4 часа ночи. Вы слушаете «Радио Монте-Карло» на 103.7 FM.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло. Элвис Пресли.
1: По словам продюсера и гитариста Чета Аткинса, работавшего с Элвисом Пресли над песней «Are You Lonesome Tonight», певец во время записи трека очень хотел создать в студии атмосферу романтики, для чего выключил практически все осветительные приборы. Когда работа над композицией была завершена, Элвис несколько раз переслушал «Are You Lonesome Tonight» и, убедившись, что все звучит идеально, сказал, что это одно из его самых удачных произведений.
0: Elvis Presley, Are You Lonesome Tonight?

наш безупречный вкус в музыке. В Ростове 5 часов утра. Вы слушаете радио Монте-Карло на 103.7 FM.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло. Энди Уильямс.
1: Композиция «Music to Watch Girls By» была записана Энди Уильямсом в 1967 году. Тогда трек суперхитом не стал. Второй шанс песня получила в конце 90-х, когда она была использована в рекламе известной автомобильной компании. Продюсеры Уильямса решили сингл перевыпустить и не прогадали. «Music to Watch Girls By» узнали и полюбили слушатели всего мира.
0: Энди Уильямс. «Music to Watch Girls By».

0: Реклама.
1: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода, современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия от 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
2: Действительно, 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама ООО «Ватур Моторос».
3: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о людях. 41-летний Рахташ Чаудхари попал в Книгу рекордов Гиннесса, выполнив 847 отжиманий за 1 час с грузом весом 27 килограмм на спине. Рекорд был установлен на стадионе имени Джавахарлала Неру в Нью-Дели. Чаудхари превзошел предыдущее достижение, принадлежавшее спортсмену из Сирии, который в 23-м году выполнил 820 отжиманий в аналогичных условиях. Сам спортсмен признается, что его путь к рекордам начался после серьезной автомобильной аварии. Из-за травм он почти 2 года не мог нормально двигаться, а занятия спортом стали частью реабилитации. Со временем тренировки превратились в дело жизни. 2026 стал для него уже 10-м годом непрерывных попыток установить новые мировые рекорды. Перед новым достижением Чаудхари придерживался строгого режима. Ежедневно тренировался с дополнительным весом, соблюдал высокобелковую диету и уделял внимание психологической подготовке. По его словам, самым сложным во время рекордной попытки было сохранить стабильный темп, несмотря на усталость и дополнительную нагрузку. Спортсмен также является послом государственной программы Fit India, которая продвигает физическую активность среди населения. После получения сертификата Книги рекордов Гиннесса он заявил, что не собирается останавливаться и уже планирует ставить новые рекорды.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: Рой Орбисон. Композиция «Oh, Pretty Woman» стала одной из самых успешных работ американского музыканта Роя Орбисона. Правда, большая часть лавров досталась песне уже после смерти ее автора и исполнителя. В 1991 году Орбисон посмертно удостоился Грэмми в номинации «Лучшее мужское вокальное поп-исполнение», а в 2004 году «Oh, Pretty Woman» попала в список 500 величайших песен всех времен, опубликованный журналом «Rolling Stone». Рой Орбисон, «Pretty Woman».

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону преимущественно пасмурно, возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный слабый, с порывами до 17 метров в секунду, атмосферное давление в норме. Днем воздух прогреется до плюс 23.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 ЮСИ Дон».
3: Почему сразу сам топай?
4: Потому что топает совсем чуть-чуть. Мы только за угол завернули. Вот же твой садик. Видишь воспитательницу в окошке? Давай, бегом. Я пойду твою сестру в школу отведу.
5: Жилой комплекс «Движение 61». Социальная инфраструктура в пределах квартала. Звоните. Звездочка 19-00.
2: Ростов-на-Дону. Застройщик ОАЭ за 1 ЮСИ Дон. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.

0: Монте-Карло Дайджест.
1: В этом выпуске о туризме. Академик РАН и заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко посоветовал россиянам внимательнее относиться к выбору места отдыха и по возможности отказаться от поездок за рубеж. Об этом он рассказал РИА Новости. Поводом для заявления стали сообщения о массовых отравлениях и случаях бактериальных инфекций среди российских туристов в Турции. Ранее Роспотребнадзор направил запросы в Министерство здравоохранения Турции и Ассоциацию туроператоров России для выяснения обстоятельств произошедшего. По словам Онищенко, подобные случаи происходят не впервые. Зачем ездить в Турцию, учитывая все риски, когда у нас в огромной стране есть практически все, заявил он. Академик отметил, что после зарубежных поездок туристы нередко сталкиваются с разными осложнениями и заболеваниями. Он призвал россиян разумно планировать отпуск и учитывать возможные риски для здоровья. Отдельно Онищенко рекомендовал воздержаться от поездок за границу людям, имеющим хронические заболевания, поскольку смена климата и возможные инфекции могут привести к ухудшению самочувствия.

0: Нескучное путешествие на радио Монте-Карло.
1: Скажем прямо, мировые рекорды в области путешествий бывают очень разные. Одни вызывают уважение, другие — искреннее удивление. Например, 31 августа 1997 года американец Дэвид Минон прошел 37 километров 367 метров, танцуя чечетку. Этот веселый человек попал в книгу рекордов Гиннесса и стал известен на весь мир. Путь в 37 километров отважный чечеточник преодолел за 7 часов, притоптывая каблуками по улицам городка Редбэнк в американском штате Нью-Джерси. Чтобы так долго и непрерывно танцевать, потребовались годы упорных тренировок. Ведь для такого марафона нужна не только выносливость, но и невероятная концентрация. Зато и прогулка по городу у него вышла необычайно ритмичной. Впрочем, чтобы отправиться в запоминающееся и по-своему безумное путешествие, вовсе не обязательно ставить мировой рекорд. В 2025 году российский блогер Руслан Усачев решил испытать себя и пройти 100 тысяч шагов от самого сердца Москвы. Стартовал он с Красной площади, а направление выбрал как настоящий авантюрист, сыграв в бутылочку. Да, указала на ленинградское направление. День, прямо скажем, выдался весьма подходящим для всей этой затеи. Термометр показывал плюс 35. Через некоторое время выяснилось, что от центра Москвы до Химкинской Меги всего около 40 тысяч шагов. На отметке в 55 тысяч Руслан устроил небольшой привал на скамеечке и отправился дальше. Навигатор завел его на проселочную дорогу, через лес, и уже на 65 тысячах шагов путешественник оказался в Зеленограде. На 70 тысячах снова лес, а на 90 тысячах наступила ночь. За 100 тысяч шагов Руслан Усачев пришел в деревню Ложки к закрытому на ночь музею ложки. Последними словами уставшего, но довольного героя в тот долгий день были: «Завтрашнего дня я бросаю ходить».
0: Нескучное путешествие на радио Монте-Карло.

0: Реклама. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58. Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: Мерлин Монро. Композиция «I Wanna Be Loved By You» была написана в 1928 году для мюзикла «Good Boy», но мировую известность этот трек приобрел благодаря картине «В джазе только девушки» с Мерлин Монро в одной из главных ролей. Она же и исполняет в фильме песню «I Wanna Be Loved By You».
0: Мерлин Монро.

0: на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону преимущественно пасмурно, возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный, слабый, с порывами до 17 метров в секунду, атмосферное давление в норме. Днем воздух прогреется до плюс 23.
2: Спонсор программы ООО «Fresh & Bear».
3: Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усилия. Сильная антикоррозийная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 миллионов 750 тысяч рублей. Указана максимально рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года с учетом выгоды по трейдинг. Является офертой, действует с 1 июля 2026 года. Подробности в дилерском центре Fresh Хавейл Сити. Улица Вавилова, 59, 12+.
4: Реклама.
5: А что такое первоначальный взнос?
6: Это когда сначала долго копишь.
7: Или не копишь.
6: В смысле?
7: В СК-10 квартиры в современных жилых комплексах без первоначального взноса.
5: Тогда и мне домашку можно без первоначального задания.
8: Звоните в СК-10. /31-10.
3: Застройщик ОСЗ СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж. Неоферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Телефон рекламной службы 333-21-66.

ваш безупречный вкус в музыке. В Ростове 9 утра. Вы слушаете радио Монте-Карло на 103.7 FM.

0: Реклама.
1: Пап, а что такое первоначальный взнос?
2: Это когда сначала долго копишь.
3: Или не копишь.
2: В смысле?
3: В СК-10 квартиры в современных жилых комплексах без первоначального взноса.
1: Тогда и мне домашку можно без первоначального задания.
4: Звоните в СК-10, звездочка 3110.
5: Застройщик ОСА СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж, не оферта, проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк, получите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Телефон рекламной службы 333 21 66.

0: Монте-Карло Дайджест.
1: В этом выпуске о знаменитостях. Джулия Гарнер и Марк Фостер, фронтмен группы Foster the People, приняли решение завершить отношения после более чем 6 лет брака. Информацию о расставании подтвердил источник изданию People. Гарнер и Фостер познакомились на фестивале Sundance, однако роман между ними начался спустя несколько лет после первой встречи. Как рассказывала актриса, их общение возобновилось из-за соцсетей. Музыкант начал проявлять внимание к ее публикациям, после чего они снова вышли на связь. Пара обручилась в 2019-м во время поездки в Монтану. По словам Гарнер, Фостер сделал предложение, прочитав ей стихотворение собственного сочинения. В декабре того же года они сыграли свадьбу в мэрии Нью-Йорка, месте, которое имело особое значение для актрисы, поскольку там когда-то поженились ее родители. Причины расставания Гарнер и Фостера не раскрываются. Представители звезд пока не прокомментировали ситуацию. Оскароносный режиссер Кристофер Нолан признался, что съемки «Одиссеи» привели его к физическому и творческому истощению. Постановщик планирует взять перерыв минимум на 3 года. «Интерстеллар», «Дюнкерк», «Довод», «Оппенгеймер» и «Одиссея» выходили в прокат с аналогичным интервалом. «Я определенно достиг предела своей выносливости и выносливости всех остальных, кажется. Конечно, ведь это «Одиссея», и это должно быть тяжело. Если съемки «Одиссеи» не кажутся трудными, значит, мы неправильно выполняем свою работу», — подчеркнул Нолан в интервью. В организации поэмы Гомера снимались Мэтт Дэймон, Том Холланд, Энн Хэтуэй, Роберт Паттинсон, Зендея и другие. Картина полностью снята на пленочные камеры IMAX.

0: Непридуманные сюжеты на радио Монте-Карло.
1: Как стать миллионером?
2: В 2025 году в прокат вышла остросюжетная драма режиссера Самира Оливереса «Как стать миллионером». В оригинале лента дословно называется «Самый удачливый человек в Америке». Фильм основан на реальных событиях из мира американского телевидения 80-х. Он рассказывает историю Майкла Ларсона, безработного из Огайо, который в 1984 году невероятным образом выиграл рекордные $110 237 в телеигре «Испытай свою удачу». Главную роль исполнил обладатель Эмми и Золотого глобуса Пол Уолтер Хаузер, а ведущего игры сыграл Уолтон Гоггинс. Сюжет картины сосредоточен на том, как Ларсон, казалось бы, обычный человек, сумел обойти систему и сорвать огромный куш благодаря наблюдательности и хитрости. Однако в реальности его победа была отнюдь не просто счастливым случаем. Ларсон заметил, что игровое табло, или, как оно называлось в шоу, «большая доска удачи», использует всего 5 предсказуемых световых паттернов. Запомнив их последовательность, Ларсон научился останавливать выбор на нужных квадратах, избегая неудач. Продюсеры передачи были шокированы, но вынуждены были признать победу, так как формально он не нарушил правил. Надо сказать, что в жизни Майкл Ларсон был далеко не симпатичным неудачником, каким его частично изображает фильм. С юности он занимался мелкими аферами, перепродавал школьникам задорого дешевые конфеты, открывал фиктивные банковские счета, чтобы получать бонусы, и даже умудрился оформить пособие по безработице, уволив себя от имени подставной фирмы. К 1984 году он уже трижды был арестован за мошенничество и кражу. После выигрыша он не изменился. Часть денег потратил на новые авантюры, а затем скрывался от налогов. В фильме же его образ смягчен. Сценаристы хоть и не скрывают его темного прошлого, но и не заостряют на нем внимание, позволяя зрителю воспринимать Ларсона как эксцентричного, но в целом безобидного мечтателя. История этого скандального выигрыша ранее легла в основу документальных фильмов и графического романа, а теперь, наконец, дождалась и художественной адаптации.
0: Непридуманные сюжеты на радио Монте-Карло.

0: Реклама. Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
1: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Фрэнк Премиум Банкинг Эворд за 2025 год.

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один.
1: Акция 16 августа, подробнее на туту, только 6+.
2: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
3: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
4: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
5: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
6: «Мир». Каждый день в твоих руках.
1: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
7: Погиб мужчина.
8: Мама тоже видела мертвых и передала мне эту способность.
9: Романтичный фильм для летнего свидания в стиле культового привидения.
10: Я не хочу уходить.
11: Не лишайте себя нежности.
9: «Между небом и землей». В кино с 23 июля. 18+.
12: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
13: Музыка «Радио Монте-Карло» – часть вашего безупречного стиля. Теперь у нее появилось новое пространство. На обновленном сайте montecarlo.ru любимые треки звучат, выглядят, складываются в настроение и открываются по-новому. Через образы, истории и детали, которые хочется сохранить. «Радио Монте-Карло» – ваш безупречный вкус в музыке. Теперь онлайн.
14: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону преимущественно пасмурно, возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный, слабый, с порывами до 17 метров в секунду, атмосферное давление в норме. Днем воздух прогреется до плюс 23.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 ЮСИ ДОН».
0: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 4. Постоянная забота о поколениях. Провожайте детей в современную школу около дома и будьте спокойны за их будущее. Создайте пространство, достойное вас и вашей семьи. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
3: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИ ДОН». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
4: Реклама.
5: Зачем Мальдивы, если есть Аквавилладж World House Resort and Spa? 1000 квадратов бирюзовой воды с полным погружением в тропический курорт. Подробности по телефону 8 800 500 ровно 8792. Ждем вас в ярких купальниках. Ну плюс.
6: Высота Римстрой продает Пеноплекс. Пеноплекс продает Высота Римстрой. Покупайте Пеноплекс в Высота Римстрой.
7: Чувствуете тяжесть в ногах? Появились сосудистые звездочки? Не ждите осложнений. Проверьте состояние вен в клинике «Мобильная медицина». До конца июля прием опытного флеболога и УЗИ вен всего 2500 рублей. Диагностика и лечение варикоза в клинике «Мобильная медицина». Максима Горького, 130, 303, 26, 87. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Телефон рекламной службы 333-21-66.

ваш безупречный вкус в музыке. В Ростове 10 утра. Вы слушаете радио Монте-Карло на 103.7 FM.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о туризме. Тверь включили в национальный туристический маршрут «Золотое кольцо России». Об этом временно исполняющий обязанности губернатора региона Виталий Королев написал в соцсетях. «Свершилась наша любимая Тверь теперь официально в знаменитом национальном маршруте «Золотое кольцо России». Это историческое решение, которого мы долго добивались и ждали, уже принято на федеральном уровне. Оно стало подарком для всех нас», — отметил он. В 2027-м маршруту «Золотое кольцо России» исполнится 60 лет. Он объединяет древние города Северо-Восточной России. Прежде в него входили 9 городов: Сергеев Посад, Переславль-Залесский, Ростов-Великий, Углич, Кострома, Иваново, Суздаль, Владимир и Ярославль, которые считаются его столицей. Владимир Путин подписал указ, согласно которому для граждан Китая сохранится безвизовый въезд в нашу страну на весь 2027 год. По прогнозу, озвученному председателем правительства Дмитрием Чернышенко, взаимный турпоток между Россией и КНР к концу 2027-го достигнет 6 миллионов поездок. За прошлый год в Китае побывали порядка 2 миллионов россиян, около миллиона китайских граждан посетили Россию. Отмечается, что уже за первый квартал этого года рост потока российских туристов в Китае составил 60%, а китайских в России 25. Китай, в свою очередь, также официально продлил безвизовый режим для граждан России до конца 2027-го.

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону преимущественно пасмурно, возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный, слабый, с порывами до 17 метров в секунду, атмосферное давление в норме. Днем воздух прогреется до плюс 23.
2: Спонсор программы ООО «Fresh & Bay».
3: Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усилий. Антикоррозийная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 миллионов 750 тысяч рублей. Указана максимально рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года с учетом выгоды по трейд-ин. Не является офертой, действует с 1 июля 2026 года. Подробности в дилерском центре Fresh Хавейл Сити. Улица Вавилова, 59, 12+.
4: Реклама.
5: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
6: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
7: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Реклама.
1: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом. Всего от 990 рублей. Нет бензина? Приезжай на электричке. Мы компенсируем проезд туда и обратно. 0+.
2: Высота «Ремстрой» продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает «Высота «Ремстрой». Покупайте кровельные материалы «Высота «Ремстрой».
3: Есть мужской вопрос интимного характера, требующий решения, диагностика, лечение и операции по урологии для взрослых и детей. В клинике «Мобильная медицина». Не откладывайте решение проблемы. Звоните 303-26-87, Горького 130. «Мобильная медицина». 17 лет заботимся о вас. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Я знаю тебя лучше всех. Я знаю твои эффектные образы, твой лучший парфюм. Я даже знаю про Пашу. Я всегда открыт для тебя. Я твой шкаф. Мебель, которая умеет хранить секреты. Торговый центр «Мебельград». Ростов-на-Дону. Малиновского, 23А.
5: Телефон рекламной службы. 333-21-66.

0: Монте-Карло Дайджест.
1: В этом выпуске о туризме. Россияне стали чаще приобретать пакетные туры в Сухум. В сравнении со стартом сезона в июле спрос вырос на 35%, рассказали в пресс-службе национального туроператора «Алиан». Наибольшим спросом прямые рейсы в Сухум пользуются у жителей Москвы. 86% летних пакетных туров с прилетом в Сухум забронировали туристы из столицы. По 3% приходится на туристов, улетающих из Ханты-Мансийска, Уфы и Нижнего Новгорода. Пресс-служба авиакомпании «Руслайн», осуществляющей прямые рейсы с Сухумом, из Уфы, Минвод, Оренбурга и других городов отмечает. По сравнению с прошлым годом, когда пассажиры только начали знакомиться с маршрутом и оценивать его возможности, в текущем сезоне сформировался стабильный спрос, сопоставимый с популярными курортными маршрутами. В период высокого сезона с июля по август мы ожидаем загрузку рейсов на уровне более 90%. Уже сейчас наблюдается стабильно высокая заполняемость на ряде направлений, что подтверждает устойчивый интерес к маршруту, говорится в комментарии авиакомпании. Средний чек на пакетный тур в Абхазию с прилетом в аэропорт Сухума в этом летнем сезоне составляет 145 900 рублей при средней продолжительности тура в 9,5 дней. Пакетный тур с прилетом в аэропорт Адлера – 153 600 рублей при средней продолжительности в 9 дней. Ранее прилетающим в Абхазию иностранцам захотели раздавать бесплатные сим-карты. Также местные власти собираются открыть сеть туристско-информационных центров.

0: Реклама.
1: Динамичный мегаполис и новый внедорожник Esteo MX в одном кадре. Покоряйте улицы и открывайте новый ритм большого города. Впечатляющий дизайн, мультимедиа с тремя экранами, 7 режимов движения и более 20 высокотехнологичных ассистентов. Esteo MX в объективе города. От 3 миллионов 890 тысяч рублей. Цена указана на новый автомобиль Esteo MX 2026 года выпуска в комплектации премиум без учета дополнительного оборудования и иных услуг. И с учетом максимальной выгоды при сдаче автомобиля в трейдинг. Указанное оборудование может быть опциональным до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Esteo.
2: Грандиозное светское событие этого лета. Регата «Радио Монте-Карло». 1 августа. Москва. Водный стадион. Безупречный стиль, энергия ветра и музыка мирового класса. Ветер меняется, но курс на успех остается. Генеральный партнер регаты «Радио Монте-Карло» – ПАО «Банк ПСБ». Выберите надежный банк и открывайте новые финансовые горизонты. ПСБ. Банк сильной страны. 12+.
3: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, креветки королевские, варено-мороженое, 519 рублей за килограмм. С 23 июля по 5 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены в ленте.
4: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
5: SsangYong теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Taurus и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японское АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
6: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
5: SsangYong теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Taurus с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
7: Указано максимальная выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один.
1: Акция действует 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
2: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
3: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер-кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно.
1: АО «Альфа-банк 6+.
4: Смотрите с 23 июля.
5: Погиб мужчина.
6: Мама тоже видела мертвых и передала мне эту способность.
4: Романтичный фильм для летнего свидания в стиле культового привидения.
7: Я не хочу уходить.
8: Не лишайте себя нежности.
4: Между небом и землей. В кино с 23 июля. 18+.
9: Золотая коллекция. Радио Монте-Карло.
10: The Platters. Only you.

0: Реклама.
1: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия. От 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
2: Действительно, 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Ватур Моторос».
3: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
4: «Мир». Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мирпас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
6: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой «Неоспам». Мягко и точно, без лишних грамм. Боль и спазм облегчает «Неоспам». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич-М70» и «Москвич-М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич-М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
2: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на moskvich-m.ru. Реклама АО «ПТ» не оферта.
8: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
9: Радио «Монте-Карло». «Монте-Карло».

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону преимущественно пасмурно, возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный слабый, с порывами до 17 метров в секунду, атмосферное давление в норме. Днем воздух прогреется до плюс 23.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don». Нас рекомендуют друзья.
3: Знаете, что сегодня роскошь? Не метры, не этаж. Роскошь просыпаться в доме на первой парковой линии. Видеть парк прямо из окна. Спокойно отпускать ребенка в школу. Выходить во двор без машин. И начинать утро без суеты. В жилом квартале «Сияние» открыты продажи в Литере 26. Жилой квартал «Сияние». Все важное рядом.
4: Ростов-на-Дону. ООО «ЭЗ-1 ЮСИТОН». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
5: Реклама.
2: Хотите жить так, будто вы всегда в отпуске? «Ривьера» – редкий для города формат курортного квартала у реки, в эко-районе, но в 5 минутах от ТЦ «Горизонт». Новый проект от создателей легендарного ЖК «Измаильский эко-квартал». Бизнес-класс, школа и 3 детских сада на территории, дома из кирпича с шумоизоляцией и всего 8 этажей. Но разве это не мечта? Строительная компания «Альянс Групп» – совсем другое дело. Звоните 209-76-00. 209-76-00. ООО «Специализированный застройщик Альянс Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Зачем Мальдивы, если есть Аквавилладж Волт Хаус Резорт энд Спа? 1000 квадратов бирюзовой воды с полным погружением в тропический курорт. Подробности по телефону 8 800 500 ровно 8792. Ждем вас в ярких купальниках. 0+.
7: Новый проект бизнес-класса от группы компаний «Сигма» введен в эксплуатацию. Жилой квартал расположен на улице Каяни-20Б, рядом с парком «Революции». Он невероятно крутой. С огромным зеленым парком во дворе, своим бассейном, с 3 этажами магазинов, ресторанов и всего на свете. Запишитесь на индивидуальный показ. 301-1103. ООО «Сигма-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Реклама.
1: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
2: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
3: Окунись в 5 необычных бассейнов станции Морской под Таганрогом. Всего от 990 рублей. Нет бензина? Приезжай на электричке. Мы компенсируем проезд туда и обратно. 0+.
4: Пап, а что такое первоначальный взнос?
5: Это когда сначала долго копишь.
6: Или не копишь.
5: В смысле?
6: В СК-10 квартиры в современных жилых комплексах без первоначального взноса.
4: Тогда и мне домашку можно без первоначального задания.
7: Звоните в СК-10, звездочка 3110.
2: Застройщик ОАЭ за СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продажи, оферта, проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк. Получите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Новый проект бизнес-класса от группы компаний «Сигма» введен в эксплуатацию. Жилой квартал расположен на улице Каяни, 20Б, рядом с парком Революции. Он невероятно крутой. С огромным зеленым парком во дворе, своим бассейном, с тремя этажами магазинов, ресторанов и всего на свете. Запишитесь на индивидуальный показ. 301-1103. ОСС «Сигма-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Пора пересесть на новый «Тэнк 300». Ваш текущий авто – это серьезный взнос. Официальный дилер Tank Tria Motors заберет ваш старый автомобиль и отдаст ключи от нового Tank 300 на исключительных условиях. Прозрачная сделка и дополнительный бонус, перед которыми вы не устоите. Подробности в Tank Tria Motors и по телефону +7 863 222 84 59. Если Tank, то в Tria Motors.
10: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о музыке. Релиз саундтрека фильма «Одиссея» состоялся 17 июля к выходу в мировой прокат киноэпопеи Кристофера Нолана. В альбом вошли 23 трека, музыкальные темы композитора картины Людвига Йорнсона, а также композиция «When I'm Home», которая звучит на финальных титрах. Ее авторами выступили Йорнсон, Джеймс Блейк, рэпер Трэвис Скотт, который исполняет песню, а также снялся в «Одиссее», что стало его актерским дебютом. Трэвис исполнил роль барда, декламирующего эпосы истории Древней Греции. Его голос, кстати, первый, который можно услышать в фильме. У Скотта и Нолана довольно тесные дружеские отношения с начала 2020-х годов, когда режиссер пригласил рэпера написать песню «The Plan» для саундтрека своего фильма «Довод». Состоялась премьера сингла и клипа Карли Рэй Джепсен «After All». Композиция войдет в ее новый альбом «Day and Night», который канадская певица анонсировала в июне, а релиз состоится 18 сентября. В пластинку войдут 24 трека, разделенные на две звуковые части – психоделическую поп-сторону «День» и танцевальную поп-сторону «Ночь». В то время как заглавный сингл «On Wires», вышедший в июне, звучит явно днем благодаря своим рок-рифам и альтернативному звучанию, «After All» больше похожа на танцевальную ночь. Напомню, что в марте Карли впервые стала мамой, но в клипе «After All» она снялась еще во время беременности.

Загородный сезон на радио Монте-Карло. Традиции отдыха на природе со всего света. Германия. Есть мнение, что такое понятие, как дача, есть только в России. Однако существует еще как минимум одна страна, где с этим словом очень хорошо знакомы. Это Германия. В 1976 году в ГДР приняли закон, позволяющий пользоваться землей, находившейся в государственной собственности. И среди горожан дачи обрели огромную популярность. В ГДР их было около 3 миллионов. А после объединения Германии слово прочно вошло в немецкий язык. И сейчас так называют маленькие садовые домики для сезонного отдыха. Впрочем, есть в Германии и другие названия для этого летнего явления. Например, «Kleingarten», дословно «маленький сад». Размер участка обычно не превышает 4 соток, а домик должен быть не больше 24 квадратных метров. Есть участки, предназначенные исключительно для огородничества. Там нельзя построить вообще никакой дом. В лучшем случае сарай для лопаты, газонокосилки и шезлонга. Все участки находятся в садовых обществах и берутся гражданами в аренду. Но главное, для дачников действуют очень строгие и очень многочисленные ограничения. Проще запомнить, что на участке делать можно, чем что нельзя. А можно выращивать овощи и фрукты, отдыхать и не мешать соседям. Но немцы люди дисциплинированные, они не жалуются. И несмотря на все запреты, они очень любят загородный отдых. Загородный сезон на радио «Монте-Карло». Традиции отдыха на природе со всего света.

0: Реклама. Без комиссий.
1: Что-что?
0: Эквайринг без комиссий.
1: Что?
0: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
1: Что?
2: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
3: Акция для ИП/ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
4: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
5: SsangYong теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Taurus и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель, японское АКПП, KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
6: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
7: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
5: SsangYong. Теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Taurus с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
7: Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и в официальных дилерах.
8: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
9: «Мир». Каждый день в твоих руках.
7: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
10: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
11: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
12: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
13: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
14: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
15: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно.
7: АО Альфа-банк 6+.
16: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
2: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич-М70» и «Москвич-М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич-М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
3: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на moskvich.fm.ru. Реклама АО «ПТ» не оферта.
4: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
5: Инстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения cooper.ru/sp/bdl. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.

0: мы уже берем от лета все. А вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии Т помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour Т1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour Т2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour Т-серия. От 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
2: Действительно до 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Ватур Моторос».
3: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
4: Лента.
5: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, до конца суток в Ростове-на-Дону переменная облачность, ночью плюс 19. Завтра ясно, осадков не ожидается. Ветер западный, слабый, с порывами до 10 метров в секунду и до плюс 28 градусов днем.
2: Спонсор программы ООО «Fresh & B».
3: Первое правило Хавай ЛФ-7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозийная обработка. Обновленный Хавай ЛФ-7 от 2 750 000 рублей. Указана максимально рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавай ЛФ-7 2026 модельного года с учетом выгоды по трейд-ин. Не является офертой, действует с 1 июля 2026 года. Подробности в дилерском центре Fresh Хавай ЛФ-Сити. Улица Вавилова, 59, 12+.
4: Реклама. Высотаримстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаримстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаримстрой.
5: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 263-41-45. Код города 863.
2: ООО «Топол Эко Дон». ОГРН 105-616-509-55-57. Город Ростов-на-Дону.
0: Телефон рекламной службы 333-21-66.

Ваш безупречный вкус в музыке. В Ростове час дня. Вы слушаете радио Монте-Карло на 103.7 FM.

0: Реклама. Хотите жить так, будто вы всегда в отпуске? «Ривьера» – редкий для города формат курортного квартала у реки, в эко-районе, но в 5 минутах от ТЦ «Горизонт». Новый проект от создателей легендарного ЖК «Измаильский эко-квартал». Бизнес-класс, школа и 3 детских сада на территории, дома из кирпича с шумоизоляцией и всего 8 этажей. Но разве это не мечта? Строительная компания «Альянс Групп» – совсем другое дело. Звоните 209-76-00. 209-76-00. ООО «Специализированный застройщик Альянс Инвест». Проектная декларация на сайте наш.ру.
1: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
2: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
3: Новый проект бизнес-класса от группы компаний «Сигма» введен в эксплуатацию. Жилой квартал расположен на улице Каяни 20Б, рядом с парком Революции. Он невероятно крутой. С огромным зеленым парком во дворе, своим бассейном, с 3 этажами магазинов, ресторанов и всего на свете. Запишитесь на индивидуальный показ. 301-1103. ООО «Сигма-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом. Всего от 990 рублей. Нет бензина? Приезжай на электричке. Мы компенсируем проезд туда и обратно. 0+.
5: Пора пересесть на новый «Тэнк 300». Ваш текущий авто – это серьезный взнос. Официальный дилер «Тэнк Триа Моторс» заберет ваш старый автомобиль и отдаст ключи от нового «Тэнк 300» на исключительных условиях. Прозрачная сделка и дополнительный бонус, перед которыми вы не устоите. Подробности в «Тэнк Триа Моторс» и по телефону +7 863 222 84 59. Если «Тэнк», то в «Триа Моторс».
0: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Монте-Карло Дайджест.
1: В этом выпуске о кино. Кинопрокатная компания «Каро Премьер» выпустила дублированный трейлер экшн-триллера «Мотор Сити». Релиз в России намечен на 20 августа. Главную роль в картине исполнил Алан Ричсон, известный по сериалу «Джек Ричер». Он сыграл Джона Миллера, рабочего автозавода в Детройте 1970-х. Герой влюбляется в девушку местного криминального авторитета. Тот решает в наказание подставить Миллера и отправить его в тюрьму за преступление, которого он не совершал. Спустя много лет Миллер выходит на свободу, одержимый местью. В картине практически нет диалогов. Во втором плане снимались Шейлин Вудли и Бен Фостер. Режиссером выступил Подси Панчероли. Саундтрек записал бывший солист White Stripes Джек Уайт. Загадочный фантастический хоррор «На краю Оук-стрит» с Энн Хэтуэй и Юэном Макгрегором получил новый трейлер. Warner выпустит картину 9 августа. Действие фильма происходит в 80-х. Семья Плат только что переехала в новый квартал. Герои начинают замечать происходящие вокруг странности, а уже совсем скоро понимают. Они неожиданно оказались в доисторическом периоде с динозаврами и другими существами. Создателем «На краю Оук-стрит» выступил Дэвид Роберт Митчелл. Съемки завершились еще летом 24-го года. We'll be right back.

0: Реклама.
1: SsangYong теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Taurus. Рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японское АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
2: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, креветки королевские, варено-мороженое, 519 рублей за килограмм. С 23 июля по 5 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены
3: в ленте.
1: SsangYong теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Taurus с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
4: Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
5: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
6: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
7: А поехали всей семьей.
8: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 2 миллионов 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026. Субтитры сделал

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует с 16 августа, подробнее на туту.ру/6+.
1: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
2: Уинстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 кг. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/BDO. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
3: Динамичный мегаполис и новый внедорожник STO MX в одном кадре. Покоряйте улицы и открывайте новый ритм большого города. Впечатляющий дизайн, мультимедиа с тремя экранами, 7 режимов движения и более 20 высокотехнологичных ассистентов. STO MX в объективе города. От 3 миллионов 890 тысяч рублей.
4: Цена указана на новый автомобиль STO MX 2026 года выпуска. В комплектации премиум без учета дополнительного оборудования и иных услуг. С учетом максимальной выгоды передачи автомобиля в трейдинг. Указанное оборудование может быть опциональным до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров STO. Не оферта.
5: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
4: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
5: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
6: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних грамм. Боль и спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
8: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
10: Вы слушаете

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погода, до конца суток в Ростове-на-Дону переменная облачность, ночью плюс 19. Завтра ясно, осадков не ожидается. Ветер западный, слабый, с порывами до 10 метров в секунду и до плюс 28 градусов днем.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don».
3: А почему мы так долго гуляем?
4: Потому что машин в нашем дворе нет. Можно бегать где хочешь. Иди на площадке поиграй. Или на качелях покачайся. Я пока в кофейне круассан возьму. А потом из дома самокат заберем, по бульвару покатаешься.
5: Жилой комплекс «Движение 61». Здесь гулять одно удовольствие. Звоните. Звездочка 1920.
2: Ростов-на-Дону. Застройщик ОЭЗ 1 UC Don. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
6: Реклама.
7: Современная оперативная гинекология в клинике «Мобильная медицина» – это минимальное время операции, бережный косметический подход и быстрое восстановление в комфортабельном стационаре.
8: Дорогие женщины, ваше здоровье – наш приоритет. Сделайте первый шаг и запишитесь на прием. 303-26-87, Горького 130. Мобильная медицина. 17 лет заботимся о вас. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 263-41-45. Код города 863.
2: ООО «Топол Эко Дон». УГРН 105-616-509-55-57. Город Ростов-на-Дону.
6: Телефон рекламной службы. 333-21-66.

Ваш безупречный вкус в музыке. В Ростове 2 часа дня. Вы слушаете радио Монте-Карло на 103.7 FM.

0: Реклама.
1: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом. Всего от 990 рублей. Нет бензина? Приезжай на электричке. Мы компенсируем проезд туда и обратно. 0+.
2: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
3: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
4: Зачем Мальдивы, если есть Аквавилладж Волт House Resort and Spa. 1000 квадратов бирюзовой воды с полным погружением в тропический курорт. Подробности по телефону 8 800 500 ровно 8792. Ждем вас в ярких купальниках. 0+.
5: Пап, а что такое первоначальный взнос?
6: Это когда сначала долго копишь.
7: Или не копишь.
6: В смысле?
7: В СК-10 квартиры в современных жилых комплексах без первоначального взноса.
5: Тогда и мне домашку можно без первоначального задания.
8: Звоните в СК-10, звездочка 3110.
9: Застройщик ОСО СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж. Неофер, проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Я знаю, когда ты вернешься с работы. Я знаю твои любимые сериалы, за какую команду болеешь. Меня обожает твоя семья. Я твой диван. Мебель, которая станет другом. Торговый центр «Мебельград». Ростов-на-Дону, Малиновского, 23А.
11: Пора пересесть на новый «Тэнк 300». Ваш текущий авто – это серьезный взнос. Официальный дилер «Тэнк Триа Моторс» заберет ваш старый автомобиль и отдаст ключи от нового «Тэнк 300» на исключительных условиях. Прозрачная сделка и дополнительный бонус, перед которыми вы не устоите. Подробности в «Тэнк Триа Моторс» и по телефону плюс 7 863 222 84 59. Если «Тэнк», то в «Триа Моторс».
12: Телефон рекламной службы 333 21 66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о людях. Александр Фрота – бразильский финансист, который устал от офисной жизни и отважился на рисковое дело. Недавно стало известно, что искатель приключений уже долетел до Анадыря. Сейчас Александру 53. Несколько лет назад он получил лицензию пилота и стал постоянно проводить время за штурвалом. Тогда у него и родилась экстраординарная идея – обогнуть всю Землю на самодельном одномоторном самолете РВ-10. Мужчина потратил много времени на подготовку к кругосветному путешествию. Пилот избавился от задних пассажирских сидений, их место заняли дополнительные топливные баки. Кроме того, Александр оснастил воздушное судно качественной навигационной системой, купил парашют и гидрокостюм. Путешествие началось с Форталезы, родного города Александра Фрота. Далее он пролетел вдоль северного побережья Бразилии и направился в сторону Карибских островов. Впоследствии Фрот оказался в Канаде, а затем пролетел через Атлантику и добрался до европейских стран, позднее до Азии. 13 июля Александр прибыл в Магадан, откуда вылетел в Анадырь. Его маршрут будет проложен до Аляски, а после завершающий этап кругосветки и возвращения в Бразилию рассказали работники международного аэропорта Магадана. Путешественник предположительно вернется домой в середине или конце августа.

0: Реклама. Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
1: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию «Фрэнк премиум банкинг Award» за 2025 год.
2: А в «Ленте» скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от «Экипо». Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
3: «Лента».
4: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.

0: приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеются ограничения. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
2: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японское АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
3: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи застрахуй машину. Машину застрахуй 3000, получи
4: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
5: АО Альфа-банк 6+.
2: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
5: Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцентрация 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
2: Вы слушаете радио «Монте-Карло».
3: «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: А поехали всей семьей.
2: С этой фразы начинаются самые ценные моменты.
3: Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 2 миллионов 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
4: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
5: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
6: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
7: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия. От 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
8: Действительно до 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Ватур Моторрус».
9: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
10: Уинстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/bdl. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
11: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
12: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
13: Смотрите с 23 июля.
14: Погиб мужчина.
15: Мама тоже видела мертвых и передала мне эту способность.
13: Романтичный фильм для летнего свидания в стиле культового привидения.
16: Я не хочу уходить.
17: Не лишайте себя нежности.
13: Между небом и землей. В кино с 23 июля. 18+.
18: Золотая коллекция радио Монте-Карло. Ив Монтан.
19: В самом начале своей музыкальной карьеры Ив Монтан был протеже знаменитой певицы Эдит Пиаф. Исполнительница обратила внимание на выступление Ива в Париже в 1944 году и стала его наставницей и любовницей. Пиаф написала для Ива тексты хитов «Ее глаза» и «Почему я так люблю». Кроме того, Ив исполнил одну из самых известных песен Пиаф «La vie en rose».
18: Ив Монтан. «La vie en rose».

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, до конца суток в Ростове-на-Дону переменная облачность, ночью плюс 19. Завтра ясно, осадков не ожидается. Ветер западный, слабый, с порывами до 10 метров в секунду и до плюс 28 градусов днем.
2: Спонсор программы ООО «Fresh & B».
3: Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозийная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 миллионов 750 тысяч рублей. Указана максимально рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года с учетом выгоды по трейд-ин. Является офертой, действует с 1 июля 2026 года. Подробности в дилерском центре Fresh Хавейл Сити. Улица Вавилова, 59, 12+.
4: Реклама.
5: Новый проект бизнес-класса от группы компаний «Сигма» введен в эксплуатацию. Жилой квартал расположен на улице Каяни, 20Б, рядом с парком Революции. Он невероятно крутой. С огромным зеленым парком во дворе, своим бассейном, с тремя этажами магазинов, ресторанов и всего на свете. Запишитесь на индивидуальный показ. 301-1103. ООО «Сигма-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Реклама.
1: Хотите жить так, будто вы всегда в отпуске? Ривьера. Редкий для города формат курортного квартала у реки. В эко-районе, но в 5 минутах от ТЦ «Горизонт». Новый проект от создателей легендарного ЖК «Измаильский эко-квартал». Бизнес-класс. Школа и 3 детских сада на территории. Дома из кирпича с шумоизоляцией. И всего 8 этажей. Но разве это не мечта? Строительная компания «Альянс Групп». Совсем другое дело. Звоните 209-76-00. 209-76-00. ООО «Специализированный застройщик Альянс Инвест». Проектная декларация на сайте наш.ру.
2: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
3: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
4: Новый проект бизнес-класса от группы компаний «Сигма» введен в эксплуатацию. Жилой квартал расположен на улице Каяни 20Б, рядом с парком Революции. Он невероятно крутой. С огромным зеленым парком во дворе, своим бассейном, с 3 этажами магазинов, ресторанов и всего на свете. Запишитесь на индивидуальный показ. 301-1103. ООО «Сигма-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Высотаремстрой продает «Технониколь». «Технониколь» продает «Высотаремстрой». Покупайте «Технониколь» в «Высотаремстрой».
6: Оперативное лечение грыж передней брюшной стенки любой сложности в условиях комфортабельного стационара. Клиника «Мобильная медицина». Горького, 130. Запишитесь сейчас. 303-26-87. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
7: Пора пересесть на новый «Тэнк 300». Ваш текущий авто – это серьезный взнос. Официальный дилер «Тэнк Триа Моторс» заберет ваш старый автомобиль и отдаст ключи от нового «Тэнк 300» на исключительный условиях. Прозрачная сделка и дополнительный бонус, перед которыми вы не устоите. Подробности в Tank Tria Motors и по телефону плюс 7 863 222 84 59. Если Tank, то в Tria Motors.
8: Телефон рекламной службы 333 21 66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о музыке. Шанайя Твейн выпустила свой новый сингл «Faded Blue Jeans». Он был записан в дуэте с фронтменом Queens of the Stone Age Джошем Хомом. Трек является заключительной композицией с альбома «Little Miss Twain», релиз которого запланирован на 24 июля на лейбле «Republic Nashville», и который станет продолжением ее пластинки 23 года «Queen of Me». Ранее Шанайя представила заглавную композицию и сингл «Dirty Rosie». Состоялась премьера клипа Кайли Миноук и Snow Patrol «These Alarms». Изначально фронтмен Snow Patrol Гэри Лайтбоди написал этот трек для альбома «The Forest is the Path» 24 года под рабочим названием «Кайли», так как именно она вдохновила Гэри. Но когда запись была готова, музыканты поняли, что в ней не хватает голоса Миноук. Они отправили Кайли песню, и та согласилась на сотрудничество. Сингл «These Alarms» вышел 1 июля, а 3-го Кайли Миноук и Snow Patrol исполнили песню на концерте в Crystal Palace Park в Лондоне, где и было снято видео.

0: Нескучное путешествие на радио Монте-Карло.
1: Никто бы и не услышал об обычном владельце небольшой закусочной из Техаса, если бы не Великая депрессия. В 1931 году Пленни Уинга, как и тысячи американцев, лишился работы. То ли от скуки, то ли от отчаяния, он решился на странный эксперимент – пройти по миру спиной вперед. Смастерил зеркальные очки-перископ, немного потренировался и 15 апреля 1931 года отправился в путь. За 18 месяцев Уинга прошел от Санта-Моники до Стамбула около 13 тысяч километров. На этом пути он истоптал 13 пар обуви и большую часть времени видел дорогу только в отражении. Его нередко останавливала полиция, не понимая, что происходит. Но газетные вырезки с заметками о необычном ходоке обычно помогали объяснить ситуацию. В Нью-Йорке Пленни даже согласился за деньги пройтись по карнизу 12-этажного здания. Однако его компаньон украл заработанное. Разобравшись с обидчиком, Уинга угодил в тюрьму, но судья, впечатленный его упорством и обстоятельствами, вскоре отпустил. 24 октября 1932 года, спустя полтора года, он вернулся домой все тем же манером, задом наперед. Изначально Уинга рассчитывал, что сможет немного заработать в путешествии, но не получилось. В США он вернулся всего с $4 в кармане. Зато чуть позже вышла его книга «Вокруг света назад». А в 2018 году — биография под названием «Человек, который пошел назад». Поиски смысла в Великой депрессии американским мечтателям. С момента путешествия прошло уже почти 100 лет, а Пленни Уинга до сих пор остается рекордсменом книги Гиннесса как человек, прошедший задом наперед дальше всех.
0: Нескучное путешествие на радио

0: Реклама. Без комиссий.
1: Что-что?
0: Эквайринг без комиссий.
1: Что?
0: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
1: Что?
2: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
3: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
4: Динамичный мегаполис и новый внедорожник Esteo MX в одном кадре. Покоряйте улицы и открывайте новый ритм большого города. Впечатляющий дизайн, мультимедиа с тремя экранами, 7 режимов движения и более 20 высокотехнологичных ассистентов. Esteo MX в объективе города. От 3 миллионов 890 тысяч рублей. Цена указана на новый автомобиль Esteo MX 2026 года выпуска в комплектации премиум, без учета дополнительного оборудования и иных услуг, и с учетом максимальной выгоды при сдаче автомобиля в трейдинг. Указанное оборудование может быть опциональным до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Esteo. Не оферта.
5: Грандиозное светское событие этого лета. Регата Радио Монте-Карло. 1 августа. Москва. Водный стадион. Безупречный стиль. Энергия ветра и музыка мирового класса. Яхта должна быть устойчивой, а банк – надежным. Генеральный партнер регаты «Радио Монте-Карло» – ПАО «Банк ПСБ». Чувствуйте уверенность в принятии финансовых решений. Смотрим за горизонт вместе. ПСБ. Банк сильной страны. 12+.
6: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
7: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
8: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Фрэнк Премиум Банкинг Эворд за 2025 год.

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует 16 августа. Подробнее на tutu.ru 6+.
1: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японская АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
2: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
1: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
3: Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
4: Вы слушаете Радио Мон.

0: Реклама.
1: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия. От 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
2: Действительно до 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Ватур Моторос».
3: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
4: «Мир». Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
6: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой «Неоспам». Мягко и точно, без лишних драм. Боль и спазм облегчает «Неоспам». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
8: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
9: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
10: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, до конца суток в Ростове-на-Дону переменная облачность, ночью плюс 19. Завтра ясно, осадков не ожидается. Ветер западный, слабый, с порывами до 10 метров в секунду и до плюс 28 градусов днем.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don».
3: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 4. Постоянная забота о поколениях. Провожайте детей в современную школу около дома и будьте спокойны за их будущее. Создайте пространство, достойное вас и вашей семьи. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
4: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИ ДОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
5: Реклама.
6: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом. Всего от 990 рублей. Нет бензина? Приезжай на электричке. Мы компенсируем проезд туда и обратно. 0+.
7: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 263-41-45. Код города 863.
4: ООО «Топол Эко Дон». УГРН 105-616-509-55-57. Город Ростов-на-Дону.
5: Телефон рекламной службы. 333-21-66.

0: Реклама.
1: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
2: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
3: Окунись в 5 необычных бассейнов станции Морской под Таганрогом. Всего от 990 рублей. Нет бензина? Приезжай на электричке. Мы компенсируем проезд туда и обратно. 0+.
4: Пора пересесть на новый Тэнк 300. Ваш текущий авто – это серьезный взнос. Официальный дилер Тэнк 3А Моторс заберет ваш старый автомобиль и отдаст ключи от нового Тэнк 300 на исключительных условиях. Прозрачная сделка и дополнительный бонус, перед которыми вы не устоите. Подробности в Тэнк 3А Моторс и по телефону плюс 7 863 222 84 59. Если Тэнк, то в 3А Моторс.
5: Телефон рекламной службы 333 21 66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске об исследованиях. Загадочный низкочастотный гул, о котором десятилетиями сообщают жители разных стран, во многих случаях может быть разновидностью тиннитуса – фантомного звука, возникающего без внешнего источника. К такому выводу пришли исследователи Норвежского университета естественных и технических наук. Феномен, известный как гул, обычно описывают как глубокое жужжание или шум неизвестного происхождения. По оценкам ученых, его слышит от 2 до 4% людей. Чаще всего звук замечают внутри зданий и по ночам. При этом окружающие находящиеся в том же помещении могут ничего не слышать. Исследователи изучили 28 жителей Германии, которые сталкивались с необъяснимым гулом. Они проверили две гипотезы, что участники обладают повышенной чувствительностью к низким частотам или слышат звуки, которые производит их собственное внутреннее ухо. У большинства добровольцев необычайно острого низкочастотного слуха не обнаружили. Только двое участников воспринимали некоторые низкие частоты лучше среднего. Исследователи также не нашли у добровольцев низкочастотной отоакустической эмиссии, слабых звуков, которые может создавать улитка внутреннего уха. По мнению авторов работы, у большинства гул может быть формой низкочастотного тиннитуса, состояние, при котором человек слышит звук без внешнего источника. При этом шум может восприниматься так, будто он доносится из окружающего пространства, а не возникает внутри слуховой системы. Ученые не исключили, что в отдельных случаях у гула действительно есть внешний источник. Низкочастотный шум могут создавать вентиляционные системы, тепловые насосы, транспорт, ветряные турбины, океанские волны и ветер. Из-за большой длины низкочастотных волн определить местонахождение такого источника бывает сложно. Феномен получил известность в середине 70-х после многочисленных жалоб жителей английского Бристоля. Позже о похожих звуках сообщали в США, Канаде, Австралии, Новой Зеландии, Южной Африке и европейских городах. Авторы исследования подчеркнули, что ученым пока недостаточно известно о том, как слуховая система воспринимает низкочастотные звуки и инфразвук. Для окончательного объяснения феномена потребуется более масштабное исследование.

0: Реклама.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мирпас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
4: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой «Неоспам». Мягко и точно, без лишних грамм. Боль и спазм облегчает «Неоспам». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: «Сан-Йонг» теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японская АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
6: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
7: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
8: АО Альфа-банк 6+.
5: «Сан-Йонг» теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
8: Указан максимальный выбор с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
9: Погиб мужчина.
10: Мама тоже видела мертвых и передала мне эту способность.
11: Романтичный фильм для летнего свидания в стиле культового привидения.
12: Я не хочу уходить.
13: Не лишайте себя нежности.
11: «Между небом и землей». В кино с 23 июля. 18+.
14: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, до конца суток в Ростове-на-Дону переменная облачность, ночью плюс 19. Завтра ясно, осадков не ожидается. Ветер западный, слабый, с порывами до 10 метров в секунду и до плюс 28 градусов днем.
2: Спонсор программы ООО «Fresh & B».
3: Первое правило Хавай LF7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозийная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 миллионов 750 тысяч рублей. Указана максимально рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года с учетом выгоды по трейдинг. Является офертой, действует с 1 июля 2026 года. Подробности в дилерском центре Fresh Хавейл Сити. Улица Вавилова, 59, 12+.
4: Реклама.
5: Зачем Мальдивы, если есть Аквавилладж Волт Хаус Резорт энд Спа? 1000 квадратов бирюзовой воды с полным погружением в тропический курорт. Подробности по телефону 8 800 500 ровно 8792. Ждем вас в ярких купальниках. Мой плюс.
6: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 263-41-45. Код города 863.
7: ООО «Топол Эко Дон». ОГРН 105-616-509-55-57. Город Ростов-на-Дону.
8: Телефон рекламной службы. 333-21-66.

0: Реклама.
1: Пап, а что такое первоначальный взнос?
2: Это когда сначала долго копишь.
3: Или не копишь.
2: В смысле?
3: В СК-10 квартиры в современных жилых комплексах без первоначального взноса.
1: Тогда и мне домашку можно без первоначального задания.
4: Звоните в СК-10, звездочка 3110.
5: Застройщик ОАЭ за СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж, не оферта, проектная регуляция на сайте наш.дом.рф. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Высотаримстрой продает Пеноплекс. Пеноплекс продает Высотаримстрой. Покупайте Пеноплекс в Высотаримстрой.
7: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Монте-Карло Дайджест.
1: В этом выпуске о кино. Актриса Джессика Альба присоединилась к съемкам ром-кома «С 13 в 30». Ребут будет выпущен на стрим-сервисе Netflix. Ранее к проекту присоединились Эмили Бейдер, Логан Лерман и Аделин Рудольф. Режиссером выступит Брэд Хейли, снимавший «Отпуск на двоих». Одной из продюсеров заявлена Дженнифер Гарнер, сыгравшая в оригинальной ленте 2004 года. «С 13 в 30» повествует о девочке, мечтающей поскорее вырасти. Желание чудесным образом исполняется. Героине исполняется 30 лет. Кроме Гарнер, в фильме также снимался Марк Руффало. Дата релиза новой версии пока неизвестна. Альба скоро появится на экранах в байопике «Братья Мазерати» и режиссерском дебюте Дакоты Джонсон «A Tree is Blue». Компания Lionsgate анонсировала повторный релиз оскароносного мюзикла «La La Land» с Эммой Стоун и Райаном Гослингом. Картина вернется в прокат 16 августа. Фильм Дамьена Шазела дебютировал в 2016 году и рассказывал о знакомстве двух мечтателей, начинающей актрисы Мии и джазового пианиста Себастьяна. Проект собрал 353 миллиона долларов в мировом прокате и удостоился 6 премий «Оскар».

Непридуманные сюжеты на радио Монте-Карло. Человек, который изменил все. В 2011 году на экраны вышел фильм «Человек, который изменил все». Воодушевляющая история о менеджере бейсбольной команды, который изобрел новый подход для определения стоимости игрока. Спортивная драма с Брэдом Питтом и Джоной Хиллом получила 6 номинаций на «Оскар» и 4 номинации на премию «Золотой глобус». Фильм основан на книге «Moneyball», как математика изменила самую популярную спортивную лигу. Она рассказывает историю бейсбольной команды «Окленд Атлетикс» и ее генерального менеджера Билли Бина, которому удалось добиться феноменальных результатов в сезоне 2002 года. Произведение вряд ли в полной мере подходит для экранизации. Там много статистических данных и аналитики. Но при этом ее автору Майклу Льюису удалось рассказать глубокую и личную историю Билли Бина. Он сомневается, переживает и все равно находит силы на борьбу. Команда «Окленд Атлетикс» никогда не блистала, а накануне сезона 2002 года из нее ушли 3 ключевых игрока. Из-за ограниченного бюджета менеджер команды Билли Бин, роль которого исполнил Брэд Питт, вынужден собирать команду из менее талантливых игроков. Он знакомится с экономистом Питером Брэндом в исполнении Джона Хилла. Питер предлагает создать стратегию на основе математики, оценивать полезность игроков, исходя из расчета показателей их личной статистики. Это приводит к тому, что команда «Окленд Атлетикс» впервые в истории лиги выигрывает 20 игр подряд. Брэду Питту сразу понравился персонаж Билли Бина. Актер увидел в нем целеустремленного и изобретательного человека, который не боится рисковать. Коллеги Питта считают, что и актер, и менеджер похожи характерами в реальной жизни. Реальный прототип главного героя признавался в интервью, что не ожидал увидеть такую звезду в этой роли. При знакомстве с Брэдом Питтом Бин был поражен, насколько серьезно он подходит к своей работе. Он увидел, что актер внимательно прочел книгу, продумал, каким хочет видеть своего персонажа, а на съемках он заметил, что Брэд перенял часть его жестов. Особое внимание создатели фильма уделили сценам с играми «Окленд Атлетикс». Чтобы воссоздать все с точностью докрученного мяча, команда собирала архивные видео с игр и вместе с бейсбольным координатором и профессиональными тренерами воссоздавала хореографию матчей. Актеры ездили по спортивным лагерям с жестким режимом, много тренировались и оттачивали бейсбольные навыки. Крис Прэтт, исполнивший роль одного из игроков, признавался, что не играл с 9 класса, но после съемок пообещал обязательно продолжить заниматься. Непридуманные сюжеты на радио Монте-Карло.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: Элвис Пресли. Элвис Аарон Пресли является одним из самых коммерчески успешных исполнителей популярной музыки 20 века. Элвис Пресли.
2: Good luck, chum.

0: Реклама.
1: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
4: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи.
5: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер-кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно.
6: АО «Альфа-банк» 6+.
7: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
8: Музыку можно слушать, а можно рассматривать, чувствовать, сохранять и открывать заново. Обновленный сайт «Радио Монте-Карло» — это пространство, где музыка превращается в настроение, образ и красивую привычку. Слушайте, смотрите, сохраняйте любимое и узнавайте больше. «Радио Монте-Карло» — ваш безупречный вкус в музыке. Теперь онлайн.
9: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцентрация 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Музыка. Радио Монте-Карло. Часть вашего безупречного стиля. Теперь у нее появилось новое пространство. На обновленном сайте montecarlo.ru любимые треки звучат, выглядят, складываются в настроение и открываются по-новому. Через образы, истории и детали, которые хочется сохранить. Радио Монте-Карло. Ваш безупречный вкус в музыке. Теперь онлайн.
2: Радио Монте-Карло.

0: года на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, до конца суток в Ростове-на-Дону переменная облачность, ночью плюс 19. Завтра ясно, осадков не ожидается. Ветер западный, слабый, с порывами до 10 метров в секунду и до плюс 28 градусов днем.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 ЮСИ Дон». Нас рекомендуют друзьям.
3: Знаете, что сегодня роскошь? Не метры, не этаж. Роскошь просыпаться в доме на первой парковой линии. Видеть парк прямо из окна. Спокойно отпускать ребенка в школу. Выходить во двор без машин. И начинать утро без суеты. В жилом квартале «Сияние» открыты продажи в Литере 26. Жилой квартал «Сияние». Все важное рядом.
4: Ростов-на-Дону. ООО «ЭЗ-1 ЮСИТОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
5: Реклама.
6: Хотите жить так, будто вы всегда в отпуске? «Ривьера» – редкий для города формат курортного квартала у реки, в эко-районе, но в 5 минутах от ТЦ «Горизонт». Новый проект от создателей легендарного ЖК «Измаильский эко-квартал». Бизнес-класс, школа и 3 детских сада на территории, дома из кирпича с шумоизоляцией и всего 8 этажей. Но разве это не мечта? Строительная компания «Альянс Групп» – совсем другое дело. Звоните 209-76-00. 209-76-00. ООО «Специализированный застройщик Альянс Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Нужно провести эндоскопическое исследование? Сделайте это в клинике «Мобильная медицина» под наркозом или без. Гастроскопия и колоноскопия без боли и страха на Горького 130. Запишитесь сейчас. 303-26-87. Эзофагогастроскопия.
8: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
9: Телефон рекламной службы. 333-21-66.

0: Реклама.
1: Зачем Мальдивы, если есть Аквавилладж World House Resort and Spa? 1000 квадратов бирюзовой воды с полным погружением в тропический курорт. Подробности по телефону 8 800 500 ровно 8792. Ждем вас в ярких купальниках. Ну плюс.
2: Высота Римстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высота Римстрой. Покупайте кровельные материалы Высота Римстрой.
3: Я знаю твои фирменные рецепты. Мы всегда готовы к шумной компании. От меня без ума все твои гости. Я в курсе всех новостей. Я твоя кухня. Мебель, которая станет подругой. Торговый центр «Мебельград». Ростов-на-Дону, Малиновского, 23А.
4: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о том, что происходит в мире. В Японии изобрели холодильники для людей. В них можно прятаться от зноя. Японские изобретатели создали их, чтобы люди могли нормально функционировать в условиях аномальной жары. Издалека новые устройства напоминают вендинговые автоматы. Задумка проста. Клиент заходит в бокс из стали, и там его обдувает струя воздуха, охлажденного до 5 градусов Цельсия. Внутри поддерживается температура не более 15 градусов, и, по словам производителей, в таких условиях человек быстро приходит в себя. Изобретатели уверены, что их разработка – хорошая альтернатива вентиляторам и кондиционерам, ведь в боксах все тело охлаждается гораздо быстрее. Также, если верить их заявлениям, холодильники потребляют сравнительно мало электроэнергии. Специалисты предлагают использовать холодильники для людей на стройплощадках и фермах, там, где люди ежедневно рискуют получить тепловой удар. Кроме того, устройство подойдет для торговых центров, школ, фестивальных площадок и других общественных мест. Хотя изобретение появилось на рынке недавно, холодильники для людей стали появляться на улицах японских городов. Новости об убийце кондиционера дошли и до зарубежных пользователей, и некоторые ждут появления похожих устройств в их стране.

Загородный сезон на радио Монте-Карло. Традиции отдыха на природе со всего света. Австралия. Австралийцы – одни из самых больших любителей отдыха на свежем воздухе в мире. Традиционное развлечение в этой стране – пикники на природе. Они проходят на пляжах или в городских парках, а устраиваются чуть ли не каждые выходные. Выехать на природу с семьей или с друзьями, чтобы пожарить мясо на гриле – основной вариант времяпрепровождения вне работы. Пикниками сопровождаются многие фестивали, ярмарки и городские праздники. В стране даже существует специальный праздник – День пикника. Он отмечается в первый понедельник августа. В этот день застолья на свежем воздухе проходят повсеместно. Во дворах домов, в городских парках, скверах и ботанических садах и даже на мосту Харбор-Бридж. Там на весь день перекрывается движение, на асфальт кладут специальное покрытие, и тысячи людей устраивают пикник прямо на проезжей части. Впрочем, короткими вылазками на природу австралийцы не ограничиваются. В стране необъятных пространств, заповедников и национальных парков отлично развит автотуризм, в частности, караванинг, то есть путешествие на автомобиле с прицепом автодомом. Правительство Австралии серьезно подходит к развитию автотуризма, поэтому заботится о состоянии дорог и всей транспортной системы. Для путешествующих в автодомах создана целая сеть караван-парков и кемпингов, где путешественникам доступен весь спектр услуг, включая душевые, точки связи, источники воды, заправки и многое другое. В Австралии очень любят природу, но никогда не забывают, что многие ее представители опасны для человека. Поэтому, как бы ни проводили время на открытом воздухе, местные жители всегда помнят, что нужно регулярно осматривать личные вещи и всегда вытряхивать обувь, прежде чем надеть. А если в жилище заползают пауки, которые часто бывают большими и ядовитыми, то австралийцы привычно ловят их с помощью стакана и выпускают на волю. Загородный сезон на радио Монте-Карло. Традиции отдыха на природе со всего света.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: Фрэнк Синатра. Музыка к песне «Strangers in the Night» была написана хорватским композитором и певцом Иво Робичем для музыкального фестиваля, проходившего в Санкт-Петербурге. Позже свой доработанный вариант создал Берт Камферт. Именно его версия «Strangers in the Night» в 66 году была записана великим Фрэнком Синатрой.
2: Фрэнк Синатра. «Strangers in the Night».

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погода, до конца суток в Ростове-на-Дону переменная облачность, ночью плюс 19. Завтра ясно, осадков не ожидается. Ветер западный, слабый, с порывами до 10 метров в секунду и до плюс 28 градусов днем.
2: Спонсор программы ООО «Fresh & Bear».
3: Первое правило Хавай LF7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозийная обработка. Обновленный Хавай LF7 от 2 миллионов 750 тысяч рублей. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавай LF7 2026 модельного года с учетом выгоды по трейдингу. Является офертой, действует с 1 июля 2026 года. Подробности в дилерском центре Fresh Хавай LF7, улица Вавилова, 59, 12+.
4: Реклама.
5: А что такое первоначальный взнос?
6: Это когда сначала долго копишь.
7: Или не копишь.
6: В смысле?
7: В СК-10 квартиры в современных жилых комплексах без первоначального взноса.
5: Тогда и мне домашку можно без первоначального задания.
8: Звоните в СК-10, звездочка 3110.
9: Застройщик ОАЭ за СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж неофферта. Проектная регуляция на сайте наш.дом.рф. Сбербанк. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 263-41-45. Код города 863.
11: ООО «Топол Эко Дон». ОГРН 105-616-509-55-57. Город Ростов-на-Дону.
12: Телефон рекламной службы. 333-21-66.

Ваш безупречный вкус в музыке. В Ростове 7 часов вечера. Вы слушаете радио Монте-Карло на 103.7 FM.

0: Реклама.
1: Пап, а что такое первоначальный взнос?
2: Это когда сначала долго копишь.
3: Или не копишь.
2: В смысле?
3: В СК-10 квартиры в современных жилых комплексах без первоначального взноса.
1: Тогда и мне домашку можно без первоначального задания.
4: Звоните в СК-10, /31-10.
5: Застройщик ОСЗ СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж, неофертная проектная регуляция на сайте наш.дом.рф. Сбербанк. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Монте-Карло Дайджест.
1: В этом выпуске о кино. Британский актер Кеннет Брана, известный по фильмам «Смерть на Ниле» и «Генрих V», снимется в сериале «Лэйрд», который выпустит Paramount+. Проект разработают создатели «Гангстерленда» и агентства «Джесс Баттерворт» и студия 101 Studios. Брана сыграет шотландского лорда, который бросает вызов таинственному американскому миллиардеру. По сюжету американец намерен скупить долины в шотландском высокогорье. Герой Брана же стремится защитить свои родовые земли на фоне семейных расприй, древних тайн и несчастной любви. Автором идеи выступили Джесс и Джон Генри Баттерворты. Режиссером пилотного эпизода станет Джо Райт. Брана выступит исполнительным продюсером проекта. Лауреат Оскара Бенисио Дель Торо снимется с Беном Стиллером в комедийном сериале «Защитный арест». Шоу выпустит стрим-сервис Apple TV+. Оно расскажет об опальном финансисте, которого обвиняют в масштабном мошенничестве. Героя помещают под стражу в рамках программы защиты свидетелей. Оказавшись за решеткой, мужчина сталкивается с непростыми задачами. Разобраться в тюремной иерархии, спасти свою репутацию и справиться с последствиями собственных поступков в ожидании суда. Какой из актеров сыграет центрального персонажа, пока не раскрывается. Стиллер выступит, ко всему прочему, исполнительным продюсером проекта. Дель Торо же впервые исполнит ведущую роль в комедийном сериале.

0: Реклама. Музыку можно слушать, а можно рассматривать, чувствовать, сохранять и открывать заново. Обновленный сайт «Радио Монте-Карло» — это пространство, где музыка превращается в настроение, образ и красивую привычку. Слушайте, смотрите, сохраняйте любимое и узнавайте больше. «Радио Монте-Карло» — ваш безупречный вкус в музыке. Теперь онлайн. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
1: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погода, до конца суток в Ростове-на-Дону переменная облачность, ночью плюс 19. Завтра ясно, осадков не ожидается. Ветер западный, слабый, с порывами до 10 метров в секунду и до плюс 28 градусов днем.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 ЮСИ Дон».
3: Почему сразу сам топай?
4: Потому что топает совсем чуть-чуть. Мы только за угол завернули. Вот же твой садик. Видишь воспитательницу в окошке? Давай, бегом. Я пойду твою сестру в школу отведу.
5: Жилой комплекс «Движение 61». Социальная инфраструктура в пределах квартала. Звоните. Звездочка 19-00.
6: Ростов-на-Дону. Застройщик ОЭЗ 1 ЮСИ Дон. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
7: Реклама. Высотаремстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаремстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаремстрой.
8: Чувствуете тяжесть в ногах? Появились сосудистые звездочки? Не ждите осложнений. Проверьте состояние вен в клинике «Мобильная медицина». До конца июля прием опытного флеболога и УЗИ вен всего 2500 рублей. Диагностика и лечение варикоза в клинике «Мобильная медицина». Максима Горького, 130, 303, 26, 87. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 263-41-45. Код города 863.
10: ООО «Топол Эко Дон». ОГРН 105-616-509-55-57. Город Ростов-на-Дону.
11: Телефон рекламной службы. 333-21-66.

Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о знаменитостях. Актер Джейкоб Эллерди поделился подробностями съемок гибели своего персонажа Нейта Джейкобса в третьем сезоне сериала «Эйфория». По сюжету Нейта похоронили заживо задолго перед криминальным авторитетом. Через отверстие для воздуха в ящик проникла змея из-за укуса, которой он погиб. «Я думаю, Сэм вернул меня обратно к съемкам, чтобы помучить», — сказал Эллерди о создателе сериала Сэме Левинсоне. «Шесть недель меня просто избивал парень ростом 7 футов. Я все это время просто бежал», — добавил он. «Меня заперли в гробу на 2 дня подряд с протезом и искусственным языком, и я ничего не мог видеть глазами. А потом Сэм положил в гроб змею. У нее был очень приятный характер. Она была очень послушной и очень сонной. Так что я как бы подталкивал ее, пытаясь заставить проявить активность и разыграть сцену, потому что она должна быть угрожающей. Но была как маленькая собачка. Просто продолжала сворачиваться калачиком у моих ног», — вспомнил Джейкоб. Актер отметил влияние «Эйфории» на его карьеру. «Это действительно изменило всю мою жизнь. Это невероятная вещь. Я не знаю, смогу ли я когда-нибудь осознать масштаб этого шоу и то, что оно сделало для меня», — сказал он. Charli XCX выпустила клип к своему новому синглу «Camera». Главную роль в нем исполнил Венсан Кассель. Черно-белый ролик снят одним кадром. Кассель играет в нем актера на съемках, а сама Charli — режиссера. Постановщиком клипа выступила Иден Замири. Ранее он снял для артистки мокюментари «Момент». Текст песни посвящен размышлениям артистки о том, правильно ли для нее было начать сниматься в фильмах в качестве актрисы. «Это заставляет меня задуматься о том, что я делаю, хочу ли я заниматься музыкой». Трек вошел в альбом «Music Fashion Film». Его релиз состоится 24 июля. Недавно Charli рассказала о создании обложки альбома с Джоном Кейлом, Марком Джейкобсом и Мартином Скорсезе. По словам певицы, съемка стала одним из самых ярких моментов в ее карьере.

0: Putin on the Ritz. Putin on the Ritz. Putin on the Ritz.
1: Реклама. Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
2: ООО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/bdl. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
3: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление. «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
4: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, до конца суток в Ростове-на-Дону переменная облачность, ночью плюс 19. Завтра ясно, осадков не ожидается. Ветер западный, слабый, с порывами до 10 метров в секунду и до плюс 28 градусов днем.
2: Спонсор программы ООО «Fresh & Bear».
3: Первое правило HVLF 7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозийная обработка. Обновленный HVLF 7 от 2 миллионов 750 тысяч рублей. Указана максимально рекомендованная цена перепродажи автомобиля HVLF 7 2026 модельного года с учетом выгоды по трейдинг. Является офертой, действует с 1 июля 2026 года. Подробности в дилерском центре Fresh HVL City. Улица Вавилова, 59, 12+.

ваш безупречный вкус в музыке. В Ростове 9 часов вечера. Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о кино. От уже готового сценария третьей части «Дневников принцессы» решили отказаться в пользу нового направления, рассказала исполнительница главной роли Энн Хэтэуэй. «Сейчас я занята рождением третьего ребенка, и это, честно говоря, заслоняет собой вопрос о том, когда я смогу приступить к «Дневникам принцессы 3». Но могу сказать, кажется, у нас случился прорыв, мы движемся в правильном направлении. Пришлось начать все заново, и это, наверное, не те новости, которых все ждали, но мы все чувствуем, это будет тот самый фильм», — рассказала актриса. Хэтэуэй подтвердила участие в третьей части еще осенью 24-го. Она опубликовала в соцсетях видео, где считает до трех. На первых двух счетах кадры сменяются фрагментами прошлых фильмов, в которых персонажи кричат «Shut up!», а в конце появляется новость о назначении Адель Лим режиссером новой части. Онлайн-кинотеатр «Винк» объявил о начале съемок четвертого сезона детективного триллера «Фишер» с подзаголовком «Черный проспект». Главные роли в проекте исполнят Евгений Цыганов и дебютант Оливер Реймонд Мара. Действие новой главы популярной франшизы будет происходить в 90-е. Молодой московский следователь Михаил Платонов оказывается в центре скандала. В попытке защитить девушку он избивает сына дипломата. Теперь Платонов вынужден уехать на переквалификацию в Тверь и работать под началом опытного следователя Алексея Титова. Вместе им предстоит распутать серию преступлений и найти маньяка, зверство которого держат в страхе жителей города. Возглавить новое расследование предстоит детективу Алексею Титову в исполнении Евгения Цыганова. В первом и втором сезонах сериала главную роль исполнил Иван Янковский. Премьера третьего сезона состоялась 28 мая. В нем снялись Александр Петров, Юлия Снегири и Полина Гухман.

0: Реклама.
1: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
2: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда — информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса 0+.
3: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
4: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
5: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
6: Луи Армстронг.
7: Великий джазовый трубач Луи Армстронг начал заниматься музыкой только благодаря случаю. Из-за глупой выходки, когда Луи ради баловства выстрелил из пистолета на улице, его задержали и отправили в негритянский приют для беспризорных детей. В колонии был духовой оркестр, куда и записался юный Луи и начал осваивать альтгорн. Армстронг часто говорил, что если бы не этот арест, не стать ему великим музыкантом.
6: Луи Армстронг.
8: Go down, Moses. Go down.

0: наш безупречный вкус в музыке.
1: Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове 10 часов вечера. Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Я знаю тебя лучше всех. Я знаю твои эффектные образы, твой лучший парфюм. Я даже знаю про Пашу. Я всегда открыт для тебя. Я твой шкаф. Мебель, которая умеет хранить секреты. Торговый центр «Мебельград». Ростов-на-Дону. Малиновского, 23А.
2: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Реклама. Я знаю, когда ты вернешься с работы. Я знаю твои любимые сериалы, за какую команду болеешь. Меня обожает твоя семья. Я твой диван. Мебель, которая станет другом. Торговый центр «Мебельград». Ростов-на-Дону, Малиновского, 23А.
1: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: радио «Монте-Карло». Ваш безупречный вкус в музыке.
1: Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-2-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове 11 часов вечера. Вы слушаете радио «Монте-Карло».

Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-2610120. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове полночь. Вы слушаете «Радио Монте-Карло» на 103.7 FM.

Вы слушаете радио «Монте-Карло». «Монте-Карло».

0: Ваш безупречный вкус в музыке.
1: Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-2610120. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове час ночи. Вы слушаете радио «Монте-Карло» на 103.7 FM.

Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-2-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове 2 часа ночи. Вы слушаете «Радио Монте-Карло» на 103.7 FM.

Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове 3 часа ночи. Вы слушаете «Радио Монте-Карло» на 103.7 FM.